ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱠᱤᱢ ᱯᱩᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱯᱩᱞ ᱛᱮᱛᱤᱱ ᱛᱮᱣᱛᱩᱱ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱠᱯᱟᱨ ᱪᱚᱫ ᱭᱟᱢᱮᱱᱟ ᱨᱟᱢᱮᱠ ᱛᱮᱛᱤᱱ ᱛᱮᱣ ᱥᱚᱫ ᱢᱚᱞ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮᱞᱚᱝ ᱵᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱵᱚᱥᱟᱫᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱠ ᱪᱟᱪᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱯᱟ ᱯᱷᱚᱠ ᱪᱮᱥᱮᱱᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱚᱠᱯᱟᱨ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱴᱤᱢ ᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱮᱥᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱛᱩᱱᱟ ᱥᱠᱚᱱ ᱢᱮ ᱠᱟᱥ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱣ ᱪᱚᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱛᱩᱱᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱟᱵᱟ ᱟᱱᱥᱟᱫ ᱯᱩᱢᱱᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱯᱟᱨ ᱪᱚᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱩᱴᱤᱢ ᱧᱮᱢ ᱪᱮᱥ ᱢᱟᱱᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱥᱠᱟᱠ ᱢᱚᱞᱟᱱᱚ ᱥᱠᱚᱛ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱱᱤᱥᱯᱟ ᱥᱟᱢᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱚᱥᱤ ᱜᱤᱱᱚ ᱢᱚᱨᱠᱟᱱ ᱵᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱣ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟᱱᱚ ᱱᱤᱥᱯᱟ ᱵᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱥ ᱵᱚ ᱪᱤᱱᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱢᱟᱛᱮᱱ ᱠᱟᱢᱮ ᱡᱟᱥᱛᱮ ᱱᱟ ᱢᱤᱡᱤ ᱜᱤᱱᱚ ᱱᱤ ᱞᱟᱥ ᱜᱮᱞᱮᱠ ᱪᱚᱜᱚ ᱥᱟᱱᱚ ᱱᱟ ᱡᱟᱝᱯᱤᱠ ᱪᱚᱜᱚ ᱥᱤᱱᱚ ᱥᱟᱢᱠᱟᱱᱮ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱷᱩᱥ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱱᱤᱥᱯᱟ ᱥᱟᱢᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱤᱱᱚ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱱᱟ ᱥᱚᱥᱵᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚ ᱨᱟ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱜᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱠᱩ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚ ᱪᱟᱢ ᱥᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱩ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱥᱛᱮᱱᱚ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱤᱡᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱥᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱟᱥ ᱪᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱩᱜᱟᱱᱚ ᱥᱯᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟᱝ ᱥᱚᱥᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱢᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱚᱥᱯᱚ ᱧᱤᱵᱡᱟ ᱥᱩᱢᱡᱮ ᱥᱚᱥᱤ ᱰᱤᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱤ ᱧᱤᱵᱡᱟ ᱵᱮ ᱞᱟᱛᱯᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱩᱥᱛᱮ ᱛᱮ ᱴᱚᱝᱵᱟ ᱧᱤᱵᱡᱟ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱠᱩᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚ ᱤᱭᱚᱥ ᱯᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱱᱮᱡᱟ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱣᱚᱥ ᱯᱟᱱᱮ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱵᱟ ᱧᱤᱵᱡᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱩᱠᱥᱤ ᱱᱚᱛ ᱥᱠᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱧᱤᱥᱯᱟ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱥ ᱯᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱧᱤᱡᱢᱤᱠ ᱪᱟᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱠᱮ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱧᱟᱱ ᱥᱤᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱᱮ ᱡᱩᱥᱯᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱢᱤᱞᱩ ᱥᱤᱥ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱠᱚᱱᱤ ᱣᱟᱱᱚ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱚ ᱡᱤᱝᱢᱚ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱ ᱢᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱷᱩᱠᱡᱤᱠ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱝᱢᱚ ᱪᱷᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱛ ᱵᱚ ᱴᱷᱩᱜ ᱱᱟ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱡᱤᱝᱢᱚ ᱱᱟᱢ ᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱱᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱫᱩᱠᱟᱱᱮ ᱴᱷᱩᱜᱡᱤ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱴᱷᱩᱜ ᱵᱮᱞ ᱛᱟᱯᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱠᱚᱱᱡᱤ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚ ᱥᱠᱚᱛ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱥᱠᱮᱢ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱢ ᱵᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟᱝᱢᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱥᱠᱤᱛ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱷᱟᱴᱩ ᱠᱩᱱᱟ ᱱᱚᱥᱠᱚᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱚᱠ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱧᱚᱜᱡᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱚᱡᱤ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚᱢ ᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱡᱢᱤᱠ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱮᱱᱱᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱥ ᱯᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱫᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱭᱚᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱫᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱵᱚᱢ ᱢᱟᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱵᱚ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚ ᱴᱟᱱᱵᱟ ᱢᱟᱧᱟᱢ ᱯᱟᱥᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱞᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱫᱟᱱᱟ ᱤᱭᱩ ᱜᱮᱞᱟᱱᱚ ᱤᱭᱩ ᱜᱮᱞᱟᱢᱟᱱᱚ ᱚᱥᱟᱢᱠᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱵᱚ ᱭᱚᱨᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱞᱟᱥ ᱜᱮᱞᱟᱵᱚ ᱪᱚᱪᱮᱥ ᱞᱟᱥ ᱛᱷᱚᱵᱚ ᱢᱤᱪᱚ ᱥᱤᱥᱤ ᱯᱷᱟᱭᱚᱱ ᱵᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱢᱫᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱠᱪᱮᱥ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱡᱚᱢᱫᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱫᱚ ᱴᱟᱢᱵᱟᱨ ᱧᱮᱣᱟᱨ ᱡᱟᱯᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱣ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱮ ᱠᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱱᱟᱭ ᱧᱟᱱᱛᱚᱥ ᱢᱟᱭᱤᱱᱚ ᱚᱢᱚᱛᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱟ ᱧᱟᱱᱛᱚᱥ ᱡᱩᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱤᱴᱩᱠ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱞᱟᱱᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱡᱟ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱧᱮ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱢᱟᱱ ᱧᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱ ᱢᱚᱛᱮ ᱠᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱛᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱᱚ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱥᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱢᱚᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱚᱠᱪᱤᱱᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱩᱠᱩᱢ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱡᱤᱞᱵᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱢᱤᱛᱷᱩ ᱡᱟᱱᱢᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱢᱚᱛᱮ ᱠᱮ ᱥᱠᱚᱛ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱝᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱤᱢ ᱢᱚᱥᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱪᱩᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱟᱜᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱥ ᱵᱤᱧ ᱡᱤᱥᱢᱤ ᱛᱤᱡᱩᱠ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱠᱮᱢ ᱢᱤᱫᱚᱱ ᱪᱮᱥᱯᱚᱛ ᱛᱮᱡᱟᱢ ᱥᱤᱜᱤ ᱮᱝᱟᱛᱟ ᱯᱟᱭᱚᱱ ᱭᱚᱛᱮ ᱱᱚᱥ ᱛᱮᱣ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱜᱩᱥᱤ ᱥᱟᱱᱚ

Тахсан шрангай цеван нур бутан цирин таши ниски пулкани сунгур санадзац. Касата зилас балзин тан топагуни пулкани гурма санадзац.